0: vehicle off the road.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: ЕС рыхтуе новы 21-й па ліку пакет санкцый супраць Расіі. Аднак асаблівая ўвага ў дакуменце надзяляецца менавіта Беларусі.
2: Па словах старшыні Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляйен, абмежаванні мусяць быць уведзеныя такім чынам, каб Беларусь не служыла шчылінай для расійскага гандлю.
1: Новы пакет будзе закранаць сферы, якія, на думку Брусэля, аказваюць найбольшы ўплыў на расійскую эканоміку. Сярод іншага гэта энергетыка, крыптавалюта, гандаль і, што цікава, рыбалоўства.
2: ЕС прапануе ўвесці поўную забарону на імпарт расійскай траскі. Аднак пацярпець у гэтым выпадку можа рыбны бізнес беларускай бізнес-ледзі Людмілы Неронскай.
1: З 23-го года кампанія Неронская асвойвае квоты на вылаў рыбы ў Берынгавым і Аходскім марах, і новыя санкцыі могуць прынесці непрыемнасці сяброўцы сям'і Віктара Лукашэнкі.
2: Што можа быць у новых умовах з рыбным бізнесам Неронскай і Александра Машэнскага?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагаварыў пра гэта з журналістамі-расследнікамі з цэнтра бюро Ксеніяй Вязнікоўцавай і Александрам Ярашэвічам.
3: Не далі, як на нашым мінулым эфіры, мы з Ксеніяй разважалі і абмяркоўвалі і прадстаўлялі нашым гледачам бізнесы Неронскай, дзе значную долю, асабліва ў апошні час, вось менавіта рыбны бізнес мае значэнне. І калі я не памыляюся, напрыканцы мы ўсё ж такі, ну, вы прыйшлі да высновы, ці агучылі такую думку, што у прынцыпе ёсць усе падставы, каб гэты бізнес патрапіў пад некія санкцыйныя абмежаванні.
4: Ну, с маёй точки зрения, да, потому что у нас здесь есть сразу два как бы таких важных указателя. Первый — это связь с семьей Виктора Лукашенко. Мы уже, мне кажется, окончательно и бесповоротно доказали то, что в этом бизнесе есть финансовый интерес у клана Виктора Лукашенко, что они могли помогать развивать этот бизнес Людмиле Неронской, да. Ну и опять же не забываем, что у нее есть еще и российская компания, где в партнерах есть фирма, которая связана с друзьями Путина, олигархами, братьями Ротенбергами, да, то есть как бы такой вот опорной точкой для ведения санкционной политики в отношении каких-то там субъектов, да, либо юридических лиц является то, что чаще всего там Беларусь, например, там поддерживает российское вторжение в Украину, да, либо способствует развитию этого бизнеса, да, либо связи с режимом. Но здесь у нас все это, если мы говорим о Неронской, безусловно, присутствует, да, поэтому, ну, как бы тут даже нечего думать, конечно, нужно санкции выдеть.
3: Олесь, а у вас есть что с этой нагоды сказать?
5: Ну, насколько я ведаю, уже некоторая информация просочивалась у СМИ, что разом с пакетом санкций супраць России будут и санкции супраць Беларуси. Ведомо, что будут уведены санкции да прадпрыемства военно-промысловой галіны, якая працуе фактично зараз на российскую армию, так? И так само впершыню вот огучили, что будут уводить санкции супраць рыбной галіны России, и у тым ліку кіраўніца Еўразвяза Урсула фон дер Ляйен сказала, что санкции супраць России и Беларуси, они мусят быть синхронизованы, как бы, да, как не было никаких шилин, потому что, ну, заборонивши, например, закупку рыбы из России, да, как они хотят это сделать, эта рыба раптом может перетвораться в белорусскую рыбу и плыть, как бы, в бок Евразвяза, как бы, по Припяти, Днепры, там, Нёмане и так далее, как бы, тому... Як бы, ну, чакаем, паглядзім, ці будзе ў спісах Людміла Неронская, і ці будзе забарона, напрыклад, на імпарт беларускай рыбнай прадукцыі ў ЕС. Ну, тады, канешне, гэта будзе таксама моцны удар і па Александру Машэнскаму, бо ён, канешне, для яго асноўныя рынкі збыта гэта Расія, канешне, но ён і гандлюе ў Еўразвязі, як бы часам ягоную прадукцыю можна там знайсці, і калі яе забароняць.
3: Слухай, я тут часам з беларусамі з розных краінаў кантактую, мне расказваюць, што прадукцыю Санта-Брэмара можна знайсці на паліцах крамаў і ў Новай Зеландыі, і ў Аўстраліі, і дзесьці там у Бразіліі, і невядома яшчэ дзе. То бок,
4: ну, вельмі... афіцыяльна Машэнскі украинские же его фирмы, насколько я помню, они не находятся под санкциями.
5: Но под польскими только.
4: Ну, под польскими, и то, насколько я помню, там, по-моему, Смашенского уже их сняли.
3: Ну, а зараз, коли будет это уведено, то это его закранете, не?
4: Безусловно, это очень сильно, я думаю, ударит по его бизнесу, потому что, если говорить там, например, про морские сезоны Людмилы Неронской, то это довольно новый бизнес, который только встает на вот эти вот бизнес-рельсы, да, там завод буквально вот был первый открыт там совсем недавно, там, ну, полгода, год назад, да, то есть холдинг Санта Бремер — это известная, как бы мощная такая корпорация, да, рыбная, которая известна не только там в Беларуси, в России, но и во многих европейских странах в том числе. Есть налаженные контакты. Машенский много, почти два десятилетия был почетным консулом Исландии, то есть, ну, он там тоже не последний человек там вот в той части света, поэтому, конечно, я думаю, что такие санкции будут мощным ударом, потому что пока на протяжении вот всех вот этих шести лет ему мастерски удавалось их избежать и дистанцироваться от вот этого токсичного режима Лукашенко.
3: Мы троху ухилились, дались.
5: Ну, крыху додам, навод и больше, чем 6 годов, потому что першиню его хотели внести в санкционный список после протестов 2010 года, и он тогда пролобьевал свое выключение из этого списка, как и зараз, как бы его так само хотели внести в санкционный список после протестов 2020 года, але он как бы домогся того, как его туда не включили, бо как бы нема доказал того, что он отримливает выгоду от связи с режимом Лукашенко. Ну, то бок такая спорная особа. Хтось и казав, что так він отримливает выгоду, так покажите, якую. Як бы, я веду, что Білпол робив расследование на гэтую тему. Тому поглядим. Тут варто почекать, что опубликує Євразв'яз и что там будет в этом списке. Одна справа, коли там будет под забороной, например, экспорт белорусской и российской рыбной продукции у Европу, как бы, то тут как бы мощно они, напевно, не потерпят, потому что их бизнесы в основном, конечно, ориентированы на российский рынок. А бизнес Неронской только в уголе становится на ноги. Я не думаю, что они что-то в Европу продают. А вот коли, например, заборонят поставки рыбной продукции из ЕС у Беларусь, например, и в Россию, то, конечно, это будет для Машенского мощный удар, потому что всю эту полуфабрикаты, эти филеи замороженные, он возит как раз-таки из Норвегии, из Исландии, то бок с краин в Евразвязи, и тогда фактически я не ведаю, где он будет брать сыровину для своей продукции. И он ловит рыбу у России так само, как и Неронская, но там невеликий объем, основная масса, насколько я разумею, идея с краин Евразвязи.
2: І ўсё ж синхронізація санкцій супраць Росії і Білорусі. Наколькі тут терпять звичайні білоруси? Протягують Ксенія Візніковцева і Олександр Ярошевич.
4: Ну, я за гармонизацию и синхронизацию российских и белорусских санкций, но за те, которые непосредственно влияют на режим Лукашенко и ослабляют его, да, которые мешают финансированию этого режима. Если говорить там про такие санкции, как давайте, например, там белорусам, россиянам запретим там, например, въезд в ЕС, такие санкции, например, лично я не поддерживаю, потому что это совершенно никак не помогает как бы текущей ситуации. Такие вещи действительно сказываются на простых людях, которые могут совершенно не иметь никакого отношения к войне в Украине, да, или к репрессиям в Беларуси, а также являются жертвами вот этих обстоятельств. И, ну, действительно, да, если, когда санкции работают, и это видно по некоторым секторам экономики, что они наносят какой-то существенный ущерб, да, в том числе и экономическому положению внутри Беларуси, да, но как раз-таки санкции не созданы для того, чтобы, по сути, надавить и заставить выполнить какие-то определенные действия, да, и если говорить о том, насколько это влияет на белорусов, в первую очередь на белорусов, я считаю, влияют не санкции, а влияет Лукашенко и то, что страна просто погрязла в коррупции.
3: Але, синхронизация, насколько ўсё ж такі яна потым у галовах палітыкаў і шараговых людзей ўраўнівае увогуле Беларусь і Расію, беларусаў і расіян, і вот такое яно працуе ці не ўвогуле. Алесь, тваё меркаванне.
5: Ну, тут бы, конечно, оценку давать политикам, але с такого пункта глядишь вот наших расследований, нашего досвіду, я могу сказать, что калі б, например, были введены санкции только супраць России, а супраць Беларуси не, то это открывало такую вялізную шчыліну и магчымасці для той же России Росіі імпартаваць з Європы там нейкую прадукцыю, мікраэлектроніку альбо там нейкія іншыя кампаненты, якія можна выкарыстоўваць у там вырабе ракеты і так далей, праз Беларусь. Як бы да, то бок Беларусі не забаронена, Беларусь афіцыйна возіць эту прадукцыю, а потым тупа перапрадае яе Расіі. Тут як бы яскравы прыклад, пра які мы рабілі, гэта якраз такі пра вот гэтыя люксавыя машыны, якія ганялі з Европы праз Беларусь у Россию. Тому что з Европы в Россию гэтай машины нельга было завозить, а у Беларусь их можно было легально завозить. И гэтым як бы карысталіся у тым ліку наближеные до да, Лукашенко бизнесовцы, якія просто там тысячами гэтай машины увозили у Беларусь, тому что гэта было магчыма, а потом тупо их перепродавали в Россию и зарабляли на гэтым шалёные гроши. И тут размова як бы ну не только про машины, але я як бы компоненты да зброї, як би да, і варто пам'ятати, що Білорусь соудельниця війни, ну не Білорусь, а білоруський режим соудельник війни, і ЄС хотів ніяк покарати гэтый режим за соудел в війні, коли і увёл санкції, як би, і фактично зараз як би от білоруська вся военно-промысловая галіна, яна працуе на Россию, як бы, и санкции это инструмент тиску на Беларусь, каб яна змянила свои поводины. Не было б санкций, не вызваляли бы политвязня. Як это отбывается зараз у ходе вот перамовов поміж администрацией Лукашенко и администрацией Дональда Трампа. Як бы мы здымаем санкции на Беларусь-Калий, здымаем санкции на Белавию, а вы вызволяете людей. Ну, про это, до речи, и политвязни многие кажут, что их вызволили дякуючи тому, что были гэтые санкции. Як бы это, может быть, цинично и не гучало, да, что идет такие вот гандаль, як бы вы одно, а вы другое. Але да, Ксения правильно сказала, что проблема у тым, что не у тым, что як бы уводит санкции, а проблема у тым, что, ну, треба же задавать питание, чому их уводить, як бы, да, тому что там Лукашенко терроризует свой народ, сажает в турму, тому что Путин вяде войну супраць Украины, загинуть мирные жыхары и так далее. Гэта першая причина санкций.
1: У эфиры Еврорадио были журналисты-расследовальники с Центра бюро Ксения Вязнікоўцева и Александр Ярашевич. Яны рассказали про новый пакет санкций супраць России и про то, як ён паўплывае на рыбный бизнес Нейронской и Машенского.
6: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дык Еўропе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
7: Людзі должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
2: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
8: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Падзел беларусаў праз меркаванне справа звычайная, як і падзел беларускіх палітыкаў, якія змагаюцца за новую вольную Беларусь і вызваленне палітвязняў.
2: Адныя лічаць, што варта падключыць да працэсу перамоваў еўрапейцаў, бо разам з ЗША больш шансаў выцягнуць людзей з лукашэнкаўскіх турмаў.
1: Іншыя ж мяркуюць, што не. Еўрапейцы няхай займаюцца ціскам на беларускі рэжым, а вызваленні хай застаюцца за амерыканцамі.
2: Дзе тут рацыя? Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук паразважаў пра гэта з палітолагам Аркадзем Мошасам.
3: Вы разам са сваім калегам Рыгорам Ніжнікавым апублікавалі ваше бачанне вось гэтых працэсаў праз погляд на тую частку дэмсілаў беларускіх, якія імкнуцца схіліць і еўрапейскіх палітыкаў, і ўвогуле увесці ў мейнстрым беларускага грамадства думку, што с рэжымам трэба дамаўляцца, што новая рэчаіснасць прыйшла і гэтак далей. Ну, маўляў, перагарнуць старонку, умоўна кажучы, вот заклікаюць да гэтага працэса. Вы назвалі гэтыя дзеянні стагольскім сіндромам. Чаму?
4: Ну, потому что я не могу это, я не специалист по политической психологии и вообще не психолог. И мне абсолютно непонятно, каким образом, значит, люди, которые наблюдали действия режима на протяжении десятков лет, близко достаточно, будучи уже вполне взрослыми людьми, видели провал предыдущих попыток, значит, перезапустить отношения европейско-белорусские в 8-10 году, 15-20 годах, видели, как абсолютно не колеблясь и, так сказать, секунду лишнюю не думая, Лукашенко выбрасывает все договоренности с Европейским Союзом в тот момент, когда ему кажется, или в действительности возникают угрозы для режима. Они видели, как он легко отказывается, и как бы видели, и тем не менее они возвращаются к ситуации, в которой, то есть, еще раз хотят попробовать то же самое, наступить на те же грабли, только в еще более серьезной и негативной, значит, геополитической остановке. То есть я не специалист по политической психологии, это должны говорить люди с другим профессиональным, значит, образованием. Я действительно это считаю стокгольмским синдромом, но вот так вот оно происходит. То есть как бы и логика этих людей приводит к тому, что они фактически говорят, что союзником в борьбе с режимом Лукашенко будет лично Лукашенко. То есть, ну, я этого понять не могу. Но я могу понять другое, что я на самом деле достаточно, мы с коллегой, с Нижниковым, мы достаточно серьезно озабочены тем, что европейцы, которым тоже нужно что-то делать, нужно отчитываться, послам, которые якобы, которые вроде бы как должны сидеть в Минске, а сидят в Вильнюсе, значит, не имея возможности приехать в Беларусь. Идет какой-то процесс, что ну давайте, может быть, мы все-таки еще раз что-нибудь о чем-нибудь подумаем. То есть единство в Европейском Союзе поколеблено уже на сегодняшний момент. Но, конечно, я не вижу никакой подготовки к принятию решений о новой, так сказать, новой перезагрузке отношений с Лукашенко. Но, тем не менее, мы сочли важным для себя обозначить, что произойдет. То есть, если, значит, сейчас начнется новая перезагрузка, то я думаю, что часть политзаключенных скорее могут попрощаться с тем, что они в ближайшее время выйдут из тюрем. Новые люди будут, скорее всего, в них посажены для того, чтобы обеспечить Лукашенко новые переговорные козыри. А, значит, будет абсолютно предана в геополитическом смысле Украина, потому что, значит, в этой ситуации агрессия окажется безнаказанной, и все. Россия выиграет, если произойдет экономическая перезагрузка, потому что она будет меньше денег тратить на субсидии Лукашенко. И сама она тоже удостоверится лишний раз в том, что, значит, если занимать неуступчивую позицию и не идти ни на какие серьезные сдвиги в политике, то Европейскому Союзу в один прекрасный момент все это надоест, и он сам пойдет. То есть если значит, Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Вот, так сказать, люди будут ждать, что если они ничего не сделают, то Европейский Союз им подойдет. Ну, пока, я еще раз говорю, там единства позиции уже нет, насколько я понимаю, но и сдвига в сторону того, чтобы перевернуть страницу, тоже нет. Но, тем не менее, мы сочли необходимым для себя поучаствовать в дискуссии, потому что люди должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии, и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра тое, ці заступіцца Еўропа за беларускіх палітвязняў.
3: Калі узгадаць, што кажуць на дадзены момант, у тым ліку тыя людзі, якіх вы ўзгадваеце ў артыкуле, ну той же самы Кавалеўскі, да прыкладу, яны кажуць, што мы пакуль пра такія доўгатэрміновыя планы кшталту спынення рэпрэсій ці хаця б зніжэння ўзроўню рэпрэсій не кажам. Зараз самае галоўнае выцягнуць людзей з турам, трэба ратаваць іх жыцці, а пазней ужо там наступным этапам будзем гаварыць пра магчымае там зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. Таму как бы такіх мэтаў пакуль і не такіх глабальных, як вы кажаце, ну але мэту выратаваць людзей, ці можна яе дасягнуць, таму што вот я зараз хацеў бы да вашых слоў звярнуцца, калі я не правільна зразумеў, вы сказалі, калі раптам зараз Еўропа зменіць сваю пазіцыю і пойдзе шукаць кантактаў і пагадненняў з Лукашэнкам, то гэта наадварот узмоцніць і рэпрэсіі, людзі, якія маглі выйсці, не выйдуць, а новыя сядуць.
4: Да, я именно так и считаю. Потому что, когда вы делаете... Значит, вся эта логика людей, которые вот рассчитывают на то, что Лукашенко пойдет навстречу, она не подтверждается ни историей, ни прошлыми попытками, и ни какими-то, что ли, событиями, которые происходили бы внутри Беларуси. Этого просто нет. Поэтому они занимаются благими пожеланиями.
3: Угу. Калі мы казаць ўсё ж такі пра Еўропу і магчыма яе, ну вот вы сказалі, што адзінства ўжо няма, але яна трымаецца, і можна казаць, што там асобныя краіны, да, у іх там цікавая такая пазіцыя адносна і Расіі, і Лукашэнкі, але калі казаць пра Францыю, вось гэтыя кантакты і прыезд у Мінск кіраўніка французскай знешняй разведкі, вот гэта пра што сведчыць? Я ўжо не кажу пра звонок Макрона, там, ну, как бы, так само шмат цікавага.
4: Люди пытаются проявить инициативу там, где они, кажется, им кажется, можно засветиться хоть в чем-то. Я опасаюсь всерьез, что, в частности, белорусская политика Европейского Союза и некоторых его крупных стран, она делается людьми, которые просто должным образом, если хотите, не проинформированы. Они сами никогда Белоруссию не занимались. Сейчас им кажется, что ну давайте проявим инициативу, посмотрим, что получится. Вот я всерьез этого опасаюсь, что люди просто не знают или не помнят того, что происходило, а имея дело с вот неким интерфейсом в лице белорусской эмиграции, они как бы оказываются, если угодно, в плену каких-то таких абсолютно идеалистических и наивных представлений.
3: Угу. Ну, у своим артикуле вы все ж таки пишете про то, что Европа нарешті зрозумела, зробила выснову и зрозумела Лукашенку логику яго дзеянняў і тое, што давяраць яму нельга. Ну, так, з аднаго боку зразумела, з другога боку ўсё яшчэ знаходзяцца палітыкі, якія хочуць паспрабаваць.
4: Да это даже, наверное, не палітыкі, это скорее какие-то, так сказать, бюрократы от внешней политики. Я говорил и в прошлый раз, я не вижу какого-то серьезного лоббиста или группы людей, которые выступали бы лоббистами перезагрузки отношений с Лукашенко. То есть вот есть люди, которым, ну, как бы вот им кажется, что ну можно, ну вот начнем диалог, потом посмотрим, может быть, что-то из этого выйдет. Такие люди есть. Но кто-то, кто бы вышел, так сказать, на площадь и на знамени на своем написал, там, если не удастся перезапустить отношения с Лукашенко, то вот будут такие вот негативные последствия для Европы. Или, соответственно, ну, в общем, что-то такое. Я не вижу таких людей, не вижу таких политиков. А, так сказать, дипломатия, искусство дипломатии, в общем, в известной степени состоит в том, чтобы зондировать почву. На всякий случай даже иногда это делается. Но так или иначе, громче всего говорят о необходимости перезапустить отношения с Лукашенко представители оппозиции, в том числе люди, которые многие предыдущие годы работали в офисе Тихановской. Не получилось у них там так, то, не получилось раньше, они пытаются найти какие-то свои новые ниши. Но я думаю, что слава богу, что Тихановская пока сама, по крайней мере, занимает все еще позицию, которая является продолжением предыдущих принципиальных подходов.
3: Дякую великим. На жаль, треба развитываться. Я нагадаю, что с нами на сувязи был директор программ России и Усходней Европы и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас. Скеровываю усіх, хто гэтага не зрабіў, пачытаць яго і яго калегі Рыгора Ніжнікава артыкул датычна тых працэсаў, якія, як ім бачыцца, адбываюцца ў апазіцыйных дэмсілах. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
5: Даводзіцца пакутаваць з беларусамі. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Раніца з рацією у п'ятницю. Послухаємо, що чувати у білоруської діаспори за межою, а докладно у Польщі, а ще більш докладно у Щецині. Щотидневія політичні акції, вирішення побутових і легалізаційних питань, розповсюд інформації про політичну ситуацію у Білорусі. Гэта ўсё бягучая дзейнасць прадстаўнікоў асацыяцыі ЧАБОР, кажа беларуская грамадская дзеячка спадарня Святлана.
3: Всё как і было зімой і весной. Мы собираемся на воскресные акции. Если есть что-то более такое, скажем, крупная какая-то дата, более значимая, ну, как-то делаем ее больше. Больше приносим стенды, там вот для Чернобыля мы делали большую акцию, такой в формате дворового чаепития. Там разные были выпечка, стенды информационные, где напечатан был текст о этой дате. Недавно был вот день поддержки политзаключенного 21 мая. Сейчас вот будет Купали. А так, ну, собираем людей просто на пикники.
4: Расскажите, краска, как выглядят эти ваши неформальные встречи?
3: Ну, в группе дается анонс, что вот в воскресенье или в субботу, ну вот на Ночь музеев тоже там был анонс, что давайте соберемся, сходим, погуляем все вместе. Ну, если на пикник, то тоже как бы дается анонс по группам. Есть несколько групп в Щецине белорусов. Ну, кто-то откликается, кто-то приходит. Мы привозим гриль. Люди приносят что-то с собой. Гитара, колонка. Бывает иногда две гитары. Вот недавно на набережной собирались с ребятами. Они играли на гитарах. Ну, люди общаются, знакомятся.
4: А чи есть такие типово политичные встречи? Вы уже згадывали про этот чернобыльский шлях, вот как приклад. Чи збираюся на так само відповідну кількість?
3: У нас каждое воскресенье. В час дня мы собираемся в центре города. Ну, как бы, вот у нас они такого больше политического характера. Там с красно-белыми флагами стоим. Таким образом, тоже все, кто... Тоже дается анонс в группе. А все, кто хочет, может приходить, поддерживать. У нас не так много собирается. Ну, вот на Чернобыль у нас там человек 10, наверное, собралось. На день политзаключенного тоже человек 10.
4: А какая реакция у Вугли на эти ваши вот такие мероприемства? Чи подходят до вас минаки, чи запытываются что-то про ситуацию в Беларуси? Чи это больше для своего кола?
3: Наверное, это такой способ, так как мы больше ничего не можем сделать на таком расстоянии от Беларуси, но мы не согласны с тем, что происходит и в Беларуси, и то, что, допустим, Беларусь была вовлечена в войну в Украине. Ну, вот таким способом мы пытаемся как-то выразить свою точку зрения, наверное, ну, для себя. Но это же тоже люди подходят. У нас оформлено два стенда, кто мы такие, что на польском языке. И мы их приносим практически на каждую акцию, выставляем, и если кто... Ну, как бы стесняется подходить, то люди могут просто остановиться, почитать. А большинство, если хотят что-то сказать, то в поддержку слова говорят. Но есть такие, которые, поляки, которые могут сказать, что да, у вас все хорошо в Беларуси. Лукашенко молодец. Что вы тут делаете? Ну, как бы есть и такие.
4: А коли казать про проблемы белорусов в Щецине, чи есть такие вот там с легализацией зараз, чи там с банками, чи застаются они актуальными, как вы решаете?
3: Да. Проблемы остаются, все затягивается. Например, лично я жду решения по международной защите уже 17 месяцев, и его еще до сих пор нет. То есть никаких новостей нет. Мне платят пособие, и все на этом. Вот. Также тут люди сталкиваются с проблемами, когда заканчиваются паспорта. И если карта побыта в рассмотрении, ее тоже еще нет. Документы подружи сделать не можешь, пока нету карты побыта. В общем, получается такой какой-то заколдованный круг. Банки хотят, чтобы была актуальная карта побыта, ее нет. Ну, документ подружи, вот у нас девочка одна там добилась, чтобы банк признал и включил банковскую вот снова программу, чтобы она могла пользоваться аппликацией. Вот. А так, да, ну, мне кажется, у жен Щецина, ну, говорят, что один из самых медленных по рассмотрению и карт побыта, и документов подружи, там, по полтора месяца люди, по два ждут. Есть такое. То есть, а паспорта у многих заканчиваются, уже начали заканчиваться, и те белорусы, которые не могут съездить в Беларусь, Ну вот. Начинаешь сталкиваться с проблемой, что, как мы тут шутим, главное, чтобы одновременно не закончился документ подружи и карта побыта, потому что тогда будет вот такой заколдованный круг. А документ подружи дается на год. Ну, как мы там, как и везде, мне кажется.
2: Чабор – это официальное громадское объединение белорусской диаспоры в польском городе Шчетин. Ее удельники занимаются поддержкой и консультированием мигрантов, помогают решать легализационные, бытовые и правовые вопросы на местном уровне.
5: Выкатили, выкатили, выкатили, выкатили.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Радио Рация.
2: Вот это все про Америку. Он был заправлен вот, белорусским интеллигенцией, заправлен украинским интеллигенцией.
3: Зараз ворог каждого дня майже намагается нас обстреливать.
4: Помощь нашим белорусам, политзаключенным, семьям.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Афіша і палітхіт, аб якіх я ўспамінаў, будуць у другой частцы апошняй гадзіны дня з рацыяй, а раней два матэрыялы, якія падрыхтавалі Аліса Поль і Вольга Сямашка. І першы ўжо пачынаем. Вырашэнне пабытавых пытанняў, у тым ліку пошук працы, жыла, неабходнасць псіхалагічнай і фінансавай падтрымкі. З такімі пытаннямі сутыкаюцца значная частка палітвязняў, якія па сваёй волі ці прымусова апынуліся ў замежжы. Кажа, былая палітвязняволеная, якая зараз знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы, Ганна Вишняк.
2: Самое первое – это одежда, еда, жилье и работа. То есть, во-первых, тебе надо что-то кушать, тебе надо что-то одевать, а тебе надо где-то жить. Это вот первое такие, которые… А то, с чем столкнулась я, ну, как и многие другие, что сейчас вывозят их просто вот в чем одеты, да. Я, собственно, почти так же выехала, там только уже по своей инициативе. И мне пришлось тоже все начинать с нуля, и это достаточно сложновато. И поэтому первое, что нужно – это помочь, как у меня, собственно, и было. А у меня была хорошая команда уже потом встретила здесь, в Европе, но в момент выезда мне неплохо помогли вот менеджеры Байсола, которые занимались полностью координацией, полностью вот прям каждый шаг могли рассказать, что мне делать, куда мне идти с документами, когда вот только вот первое, только появилось в Польше первые дни, это куда пойти, в какой ужонт и его адрес, как доехать, как билеты купить. Ну, то есть все стандартные, то есть ты практически рождаешься заново, появляешься в чужой стране, ты не знаешь ни законов, ни языка, ничего. Ни даже как купить билет в трамвай. Как купить билет не знаешь. А что уж говорить про все остальное. Поэтому, да, первое, что нужно, это каждому политическому заключенному представить личного помощника, так скажем, из тех, кто уже это проходил. У нас сейчас такие возможности есть. Выходит людей все больше и больше. Очень много волонтеров отзываются на такие помощи.
3: Коли заходить с вашего досвіду, то як правильно подтрымлівать тих, кого фактично депортовали из країни, и тих, кто, може, сам з'їхав? И в чому розніця поміж тим, як допомагать хоть этой першій і другой групі?
2: Дело в том, что первая группа, они уезжали сами и по своей воле. А те, кто уезжал не по своей, тут сложность начинается. У них вообще личный такой внутренний конфликт, знаете, мало того, что тебя депортировали без твоей воли. Да, спасибо, что выпустили, а не в лес вывезли. Но, тем не менее, личный такой вот, ты не можешь это принять. И еще у тебя сверху наваливается куча головняка, да, в плане с эмиграцией вот этих вопросов. Поэтому как тех и других поддерживать, в принципе, одинаково, но все-таки учитывать, что у человека может быть другое мнение на те или иные вопросы. Мы с такими тоже сталкивались, когда людей депортировали, мы там стараемся помогать, все, и где-то в разговоре начинаем что-то обсуждать, и оказывается, что у людей абсолютно другое мнение на те или иные вопросы, на те вопросы, которые нам казались очевидными. Да, мы видели про интервью, давай возьмем из публичных людей, мы видели интервью Бабарики, да, вопрос про чей Крым, да, и всякое такое. То есть, да, возникает и такие ситуации.
3: Коли человек уже выехал за межу, знайшоў працу и так здаецца, что адаптаваўся, ці трэба ему допомагать далей? Ці застаецца у яго некая такая, може, схаваная травма?
2: Конечно, микропомощь, это, конечно, хорошо. И она как бы, вот, кстати, как раз об этом должны были общаться с международным, значит, гуманитарным фондом по поводу помощи. Микропомощь должна оставаться до тех пор, пока у человека нет на руках документа, ну, полноценного документа, типа там гражданства или что-то такое. Просто карта ВНЖ, этого мало. Также рядом должны быть помощь юридическая, это обязательно, ну, именно по миграционная помощь. Это прям вот человек может, чтобы мог обращаться, как у нас, в принципе, есть партизанки, да, то есть, да, обращаешься по каким-то вопросам, тебе там всегда помогут, подскажут, расскажут, да, но, как мы видим, этого недостаточно. То есть в Штатах, например, очень много активистов, которые даже, пусть не отсидели, но все равно они сталкиваются с колоссальными просто проблемами, проблемами. У людей уже сейчас вроде бы как практически забирают права обычные на обычную машину. Я уже не говорю про большие грузы водить машины у трак-драйверов. Сначала начались проблемы с водительскими правами именно этой категории на большой груз. А теперь мы уже видим историю, что права не продляют, ну, в смысле, продляют, но очень долго ожидание, и это ожидание права могут прийти уже просрочены. Вот, на обычный легковой автомобиль.
3: Шмат хто хоча дапамагчы, але, да прыкладу, не мае фінансавай магчымасці для збораў, якія нематэрыяльныя. Ёсць спосабы, ці там якая мінімальная дапамога можа быць каштоўная для былога палітвязня, з вашага досведу.
2: Важнае это для палітычнага заключённого, самае важнае это падзяжка яго родных і блізкіх. Это для него на первом месте всегда будет. Даже просто приехать, подержать за руку, помолчать и как бы хотя бы там, не знаю, на 5 минут, этого будет уже достаточно и большое дело, как бы, и человеку хотя бы не сойдет с ума. Просто я знаю, потому что первый год моего плена мама моя была одна, она вообще ни с кем не общалась, она боялась, что если вдруг что, у нее как бы целый том, так сказать, бумажек, что она передачи носила. И она боялась, что еще и ее, и тем более уже на тот момент были истории, когда дочь вместе с матерью забирали, семьями прям сажали. Поэтому такие люди часто боятся, но это нужно делать именно не публично, просто приезжать лично, точечно, помогать. Может быть, у человека будет какие-то там, у каждой семьи свои моменты. У кого-то, кому-то нужна помощь с лекарством, кому-то нужна помощь с работой или еще как-то. Ну, то есть и обычные волонтеры могут этим заняться, которые находятся внутри.
1: Згодна дадзеных права абарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння, 12 чэрвеня, у Беларусі налічваецца 868 палітвязняў. Паза межамі краіны за апошні год прымусова апынулася некалькі соцень закладнікаў беларускага рэжыму.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 12 червеня 1950-го народился Бред Карлсон, больше вядомы под сценичным псевдонимом Бан Карлос, один из основальников и основный барабанщик американского рок-гурта Чип Трик. Грая там до гэтых дзён, але с 2010-го не бярэ удзел у концертах. Чип Трик были створаны у 73-м годзе и з'являются одними из наибольш вядомых и коммерцийно паспяховых прадстаўнікоў пауэр-попу. У японской прессе гурт часто згадывается як американские Битлз.

Согревая душу, мою память живая, и годы мои личит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок букет.

Wierzy? Nie. My nie znikniem. My zmienim się. Скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.